0: 105.4 FM Павловське. Включай.
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Жаркое лето с Казак ФМ. Ночка темная.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: казаки и казачки, любимые слушатели Казак FM. Ну, вот, наконец-то мы снова в эфире, и честно скажу, соскучился по этой студии, по микрофонам, ну и, конечно же, по вам.
1: А я соскучилась по нашему с тобой спору. Андрей, сегодня в студии Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Ну вот кто первым скажет доброе утро? Вот в нашем чате по номеру телефона +7 928 401 2020 или же по первому голосу в эфире.
0: Так, ну что, давайте перекличку запустили. Я ставлю на станицу, на село. Сегодня первый человек, кто дозвонится, допишется по номеру 928 401 2020, ну это тот человек, который рано-рано проснулся.
1: Почему-то.
0: Да? Да. Почему? Корову подоить, в эфир позвонить, все нужно успеть.
1: Ну, все правильно. Ну, самое главное, что ты сказал, что и допишется, и дозвонится, потому что в прошлый раз ты меня обманул. А я тогда поставлю на город, абсолютно неважно какой, на наш или Краснодар, или это будут соседние города, абсолютно неважно. Значит, ставлю на город. Так, да. Давайте, расскажите, как сегодня ваши дела. Смотри, одновременно у нас пришло сообщение с Владивостока, и поступает звонок.
0: Ну, это мы проверим. Вообще, это очень-очень здорово. Знаете, почему мы хотим услышать именно вас, тех, кто с нами сейчас на одной волне находится? Да потому что сегодня Международный день дружбы. И мы решили, что нет лучше повода, чем поговорить о настоящей дружбе, такой, которая, знаете, не про вот простые сердечки, лайки в телефоне, а вот про то, когда, ну, можно бросить все и взять и позвонить, и узнать, как дела у друзей, как у кого что происходит. И давайте сегодня тоже об этом поговорим.
1: Да, именно об этом. И будем говорить мы весь эфир про дружбу по-кубански, про соседскую дружбу, про тех, кто остается рядом даже так, когда все вот прям непросто. И если для вас дружба — это что-то важное, если есть истории, которые хочется рассказать, звоните нам и пишите по номеру телефона +7 928 401

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
9: Бизнес должен двигаться вперед. Экспресс-кредит для МСП от банка «Кубань-кредит» до 30 миллионов рублей на развитие и быструю оплату текущих расходов. Без предоставления отчетности и страхования залога. Оставьте заявку на сайте банка.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
12: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90.
13: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7 967 3 111 600.
17: 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: 7:18. Это Краснодар, это радиостанция Казак ФМ, это Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк, доброе утро.
0: Так, сегодня вновь хочется сказать, как же здорово, что есть те, с кем хочется поболтать с утра. Ну и давайте вернемся к нашей перекличке.
1: Так, смотри, по перекличке я сегодня победила. Во-первых, нам дозвонился горячий ключ. Первое сообщение, которое прилетело, Влад Натанович, доброе утро, Владивосток приветствует. Отлично. Следующее сообщение. Елена пишет, доброе утро, из Туапсе.
0: Смотри, как горожане-то активно.
1: Леночка, спасибо большое. Такая счастливая сегодня, я победила.
0: А знаешь почему? Потому что станишники все заняты. Вот сейчас, конечно. Огороды, животные.
1: Да, подожди, уже на улице жарко. Они в 5 утра занимаются этими. Доброе утро из Павловской, Татьяна пишет.
0: Ну вот, наконец-то.
1: Мы передаем теплый
0: большая
1: привет.
0: Большая станица, мощная станица. И все так. На связи с нами.
1: Еще Юлия, Ставропольский край.
0: Ага, тоже село, подожди, Ставропольский край, село Раздольное. Вот,
1: ай,
0: видишь.
1: Я быстро пролезла, не хотела пока. Ну ладно, получается 3-2. Доброе утро нам желает тоже Юлечка. Юлечка, мы вам тоже желаем доброе утро. Я хочу рассказать историю.
0: Подождите, сельчане, станишники, ну поднажмите им. Перекличка продолжается. 928-401-2020. Из любых регионов присылайте свои вести, присылайте свои добрые знаки. Я думаю, что мы сейчас догоним горожан.
1: Догоним. Я хочу очень быстренько рассказать историю, которую сейчас поведал нам Сергей
0: ключа.
1: Из «Горячего ключа». Да. Ведь сегодня мы говорим о дружбе. О дружбе, которая, может быть, длилась годами, а может быть, это была короткая дружба, но она была памятная. Но вот Сергей нам рассказал о том, что у него было два друга, которые были с ним на протяжении очень многих лет. У него был друг Слава, который... Они, представляешь, они думали, что они до 10 лет, вот да. до 10 лет, что они братья.
0: О-о-о.
1: Потому что они все время встречались с семьями, все они приходили друг к другу в гости. И они до 10 лет реально считали, что они братья.
0: Здорово.
1: Вот. И это было еще в 60-х годах. А потом... Еще появился друг, его звали Олег. И, знаешь, говорит, дружба началась случайно. Говорит, вызвал какой-то дядя в кабинет в школе. Из кабинета вызвал в коридор. И говорит, ты вот Олега бил. Он говорит, ну, было у нас там что-то там.
0: И рассказал, мальчишки-то и мальчишки.
1: Да, и рассказал, да, что-то вот с ними было. Он говорит, это, говорит, он вам пожаловался? Он говорит, нет, я просто всех мальчишек вызываю, спрашиваю, кто моего сына бил. Всех коренастых, говорит, вызываю. Вот таким образом и началась дружба с Олегом у Сергея. И продлилась она очень многие годы. У Сергея остались памятные подарки от этих двух прекрасных человек, которые всю жизнь с ними пробыли.
0: Слушай, ну это очень здорово. Это классно, когда у тебя есть отношения длительности. А вообще, давайте тоже сегодня подумаем и присылайте информацию о своих друзьях, да? Вот сколько лет вы дружите, и мы соберем вообще, наверное, такую...
1: Свою статистику.
0: Угу. Да, вот и, наверное, определим человека, у которого в день дружбы, а сегодня Международный день дружбы, самые длительные дружеские отношения. Прям присылайте на наш номер 928-401-2020 вот имя своего друга, теплые слова и сколько лет вы с ним дружите.
1: И мы передадим привет.
0: Обязательно, обязательно.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай.
1: Всем привет. С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казань».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему черепахи так медленно ползают?
3: Ползают медленно, зато живут долго.
0: У них что, жизнь замедленная какая-то?
3: Можно и так сказать, дочь. Ученые давно наблюдают за черепахами и пытаются найти секрет их долголетия. Ведь гигантские галапагосские черепахи живут больше 150 лет.
0: А почему они так долго живут?
3: Биологи считают, что по двум причинам. Во-первых, черепахи – животные хладнокровные, а во-вторых, большие. Это влияет на химические реакции, которые идут в любом живом организме. То есть и в нашем теле, и в теле черепахи разные химические вещества постоянно друг в друга превращаются. Иначе это называется обмен веществ. И вот скорость этих превращений очень влияет на то, как активно ведет себя животное, сколько ему нужно еды, сколько ему нужно спать, и в итоге, как долго оно проживет.
0: Так, а что там внутри черепахи происходит?
3: Поскольку черепахи большие и хладнокровные, обмен веществ у них идет медленно. Им не нужно быстро двигаться и тратить много энергии, чтобы поддержать высокую температуру тела. Поэтому едят они мало и двигаются очень медленно. Но самое интересное, что самим черепахам вовсе не кажется, что они медленные.
0: Пап, я, кажется, поняла. Это не черепахи медленно, это мы слишком быстрые.
2: Папа знает.
4: Море лето.

0: Кубанская, 7 часов 37 минут в Краснодаре. Поднимайся, Краснодарский край, поднимайся, страна, с вами
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Доброе утро!
0: Так, сегодня Международный день дружбы. Мы продолжаем перекличку всех тех, кто с нами на одной волне и у кого есть это настоящее чувство в душе и сердце. Так, кто так, с нами?
1: Давай. Наталья, доброе утро из Ставрополя.
0: Привет, замечательный город Ключ.
1: Так, дальше у нас.
0: Знаешь, у меня очень много друзей из Ставрополя тоже есть. Я передаю им привет.
1: Хорошо, доброе утро. Выселковский район, станица Березанская. Убегаю на работу, Любовь. Мы желаем вам хорошего дня.
0: Ой, в Выселках буду 8 августа. Также всех обнимаю.
1: Доброе утро, ребята.
0: Много восклицательных знаков.
1: Доброе утро всем. Я с вами, вернее, с казачком дружу. А еще у меня есть подруга, с которой мы познакомились совершенно случайно. И вот дружим уже больше 20 лет. Валентина из Мингрильска.
0: Валентина, напишите, пожалуйста, вот как можно дружить на протяжении 20 лет и вообще, что вы вместе делаете? Обмениваетесь какой-то информацией, созваниваетесь, встречаетесь. Вот как проявляется эта дружба, да? Может быть, вы еще и семьями дружите, либо это индивидуальная дружба. Сегодня все, что связано с дружбой, нас интересует, в принципе, как и всегда. Так, еще одно сообщение, которое у нас приходит. Смотрю, сколько много смайликов, да? Это все наши друзья.
1: Я смотрю, Татьяна.
0: Туманян тоже на связи с нами.
1: Так, а у нас что есть? У нас есть телефон,
0: есть такой сердечный друг у меня, Габриэль, да, который сейчас находится в Подмосковье, в Москве, и можно с ним, знаешь как, о нем можно говорить, а можно взять ему и позвонить, что сегодня я и сделаю, Международный день дружбы. Габриэль Айракович, доброе утро, здравствуйте, привет.
2: Доброе утро.
0: Привет, дорогой мой друг. Ты знаешь, ты для меня тоже настоящий пример того человека, с которым можно и видеться каждый день разговаривать, а можно и не видеться каждый день, и даже несмотря на то, что мы можем и месяц, и два не быть на связи, но затем поднимаешь трубку и говоришь: «Здравствуй, дорогой друг», и все получается. Поэтому вот у тебя хотел бы спросить, Габрик, скажи, пожалуйста, вот каким должен быть настоящий друг, по твоему мнению?
2: Наверное, таким, чтобы ему хотелось и через там год, и через полтора года, и через 5 лет позвонить, и чтобы человек всегда ответил тебе. Чтобы этого человека невозможно было забыть никогда.
0: Габриэль, как вы считаете, на каком этапе жизни человека вот приходит самая крепкая дружба? И вообще, есть ли такой этап? Потому что наши слушатели, вот кто-то говорит, что мы дружим с детства, да, кто-то своих друзей приобретает в процессе там армии, обучения, да, у кого-то они случайно появляются, кто-то целенаправленно ищет, даже через сайты знакомств, да, вот здесь...
1: Просто друзей.
0: Да, да. Вот как вы считаете, самое...
2: Да, я думаю, что на любом этапе жизни можно приобрести себе настоящего друга, как мне кажется. Но, по крайней мере, у меня в жизни все люди, с которыми я общаюсь уже больше, чем 20-30 лет, они у меня с самого детства, ну, и с юношества, естественно. Но я думаю, что на любом этапе можно такого человека найти.
0: А как в современном мире, когда люди...

0: Люди разъезжаются, можно сохранить дружбу, потому что, ну, меняются же жизненные какие-то приоритеты, и если раньше ты вышел во двор в детстве, да, собрал всех, обменялся информацией, то сейчас, ну, у каждого там своя семья, у каждого свои рабочие интересы, ну, и жизнь она такая динамичная. А как вы считаете, вот, как можно сберечь ту самую настоящую дружбу в современном мире?
1: Мне кажется, настоящую дружбу не надо беречь.
2: Наверное, я думаю, полностью не надо совершать, как минимум, каких-то.
1: Вот,
2: и не предавать,
1: да,
2: эту дружбу, как минимум. А все остальное, если она настоящая, если это на самом деле истинная дружба, то делать ничего и не надо, она ведь само сохранится. Самое главное, не совершайте подлости, не совершайте предательство. И все будет. И общение будет, и дружба будет, и даже через состояние, и даже через года.
1: Вот я полностью согласна.
0: Габриэла Ирак, обнимаю тебя, обнимаю нашу общую знакомую и твою жену. Это тоже друг, Ингу Наримановну. И вообще тоже хочу... Да, и вообще тоже хочу сказать, вне зависимости от того, что я здесь, в Краснодаре, ты в Москве, или наоборот, все равно, пускай дружба сохраняется, и вообще в Международный день дружбы мы можем друг другу признаться в этих чувствах, да и вообще в любой другой день. Ну а вы, наши дорогие слушатели, также подключайтесь к беседе и передавайте свои...

0: Продолжаем эфир в Международный день дружбы. С вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: И мы переходим в рубрику
2: «Послесловица».
0: И хочется послесловицу провести с человеком замечательным. Есть у нас дозвонившийся. Это Отрадненский район, станица Отрадная. Амалия Николаевна, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Рады вас слышать. Так, перед тем, как мы отправимся и будем завоевывать тот самый приз, расскажите, пожалуйста, вот сегодня мы говорим о дружбе, и вот как вы оцениваете это слово в вашей жизни? Есть ли у вас настоящие друзья, у которых вы в первую очередь можете сейчас рассказать?
3: Знаете, мне сейчас возрастом 70 лет. Сейчас в данное время у меня так сильно близких друзей нет. Но мои друзья остались здесь. Я их помню, люблю, уважаю. Мы ездим друг до друга, созваниваемся, все праздники отмечаем вместе. Они живут в Пятигорске.
0: В Пятигорске. Замечательное тоже место. Ну, расскажите, как зовут ваших друзей?
3: Зовут Ася, Елена.
0: Так, а почему вот дружба длится столько лет?
3: Вы знаете, мы с детства сильно дружили, выручали вас друг друга. Даже, вы знаете, у меня случай на экзамене, она мне шпаргалку передала, я сдала экзамен.
1: Вот так и бывает на самом деле. Итак, Амаль Николаевна, давайте тогда будем с вами побеждать. Мы немножко вам расскажем о том, что же нам нужно делать. Мы зачитываем вам три пословицы или хорошие выражения, которые всем известны. Что вам нужно сделать?
0: Где-то они обрываются.
1: Она будет обрываться, и вам нужно будет ее продолжить либо правильно, либо интересно. И если у вас из трех два правильных ответа, вы являетесь победителем.
0: Итак, пробуем. Первая пословица, которая приносит призовой балл в случае правильного ответа, начинается так. Друг за друга стой и выиграешь. Амалия?
3: Угу.
0: Да, вот...
3: Дружбу.
0: И выиграешь дружбу. Ну а почему нет?
1: Ну да. Я бы...
0: Ну смотри, друг за друга стой и выиграешь дружбу. Все правильно. Ну как нет? Ну здесь правильно, по мнению составителей вот этих пословиц, выиграешь бой. Ну а если друг за друга стоит, то дружба-то она тоже, это как настоящий подарок. Я считаю,
1: ну,
0: что
1: ладно.
0: Да.
1: Это потому, что мы с тобой дружим.
0: Это потому что вот так вот.
1: Так, следующее.
0: Поехали дальше. А вторая пословица.
1: Дружба крепка не лестью, а правдой и...
0: Знаете, есть тоже выражение, что необходимо беречь с молоду, Амалия Николаевна.
3: Молодость.
0: Да, ну с молоду тоже говорят, что вот именно это качество, именно ее нужно беречь с молоду. Давайте еще раз. Дружба крепка не лестью, а правдою и...
3: Честью.
0: Ну и...
1: Третья, завершающая.
0: Давайте так. Жалеть мешка не видать...
3: Мешка.
0: Ну вот, жалеть мешка, здесь знаете, как в плане...
3: Жалеть. Есть,
0: мешка.
3: Жалеть.
0: Жалеть мешка не видать... Ну что-то рифмуется, вот знаете, если уж мы говорим...
1: О дружбе.
0: О дружбе.
3: Ага.
0: То есть, если ты что-то жалеешь в своей жизни, то не видать тебе...
3: Грешка.
0: Жалеть мешка, не видать грешка. Ну ладно, хорошо.
1: Или корешка.
0: Жалеть мешка, не видать дружка. Правильный ответ. Ну, потому что, действительно, если ты человек щедрый, если ты действительно даришь этому миру что-то, то у тебя тоже все получается.
1: Амалия, мы вас поздравляем. Буквально после 10 часов с вами свяжутся наши девочки-менеджеры. И тогда вы будете... Вы узнаете, как получить свой приз. Поэтому спасибо вам большое за звонок. Звоните нам почаще. А мы что? А мы уходим.

0: часа. Компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На Кубани 8 утра, и к этой минуте казаку стало известно, для чего в России ГОСТ новый разработали, где пешеходный переход строят и на пересечении каких краснодарских улиц зона для отдыха появится. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. В России заработал ГОСТ на опознавательные знаки для такси. Теперь на каждом автомобиле на крыше должен быть оранжевый опознавательный фонарь с подсветкой. Кроме того, ГОСТ-номер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях справа и лево. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема композиции из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Второй этап строительства пешеходного перехода через федеральную трассу А-147 Джубга-Сочи начался в поселке Ольгинка Туапсинского округа. На первом этапе специалисты в сторону Джубги уже уложили асфальт. Сейчас работы идут на противоположной стороне дороги. Действует там временная схема движения. Водителям следует быть осторожнее при приближении к участку и обращать внимание на знаки дорожной разметку. Длина нового пешеходного перехода составит 65,5 метров с учетом лестничных сходов. Заменит он нерегулируемую зебру, которая на оживленной трассе является зоной риска. Как для пешеходов, так и для водителей. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца этого года. Новость Краснодара. Дальше в городе на пересечении улиц Дзержинского и Гастелло приводят в порядок новую общественную зону для отдыха. Общая площадь участка составляет...
1: Казак ФМ. Эх, бар!

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. За окном солнечная погода. За окном у нас конец июля. Второй месяц лета пролетает.
1: Хочу добавить, да? За окном конец июля, а в студии Юля Кирюшина и Андрей Мартынюк. Привет, родные. Так, настоящие друзья на связи. И сегодня в Международный день дружбы мы превратили наш эфир в площадку, где вы можете рассказать о дружбе и передать приветы своим друзьям. Так, приветы приходят на наш номер Макс, плюс 7-928-401-2020. И раз уж мы говорим о секретах настоящей дружбы, можно сказать, что вот по оценкам одного из крупнейших порталов исследовательских, россияне в дружбе ценят бескорыстность. Как ты к этому относишься?
0: Вот
1: дружба, дружба должна быть? А как вот на встречу прийти, ну, в нашем-то возрасте уже не с пустыми руками, а принести с собой? Это бескорыстность?
0: Это бескорыстность. Нет, подожди. Это бескорыстность.
1: Бескорыстность? Ну, то есть, ты, когда
0: пришел,
1: ты...
0: Пришел, просто принесла приятное своим друзьям.
1: Ну, хорошо, да, хорошо.
0: А, то есть, ты будешь, если я приду к тебе в гости, ты будешь от меня ждать чего-то конкретного?
1: Нет, не ждать, но просто, как бы, у нас в ментальности есть такое, что ты, идя к другу в гости, ну, что-то можешь принести.
0: Можешь, ну, можешь и нет.
1: Хорошо, принимается, принимается. Но вот мой друг, он же кум по совместительству, да? Вот, Леш, тебе привет передаю. И куда бы он ни поехал самостоятельно без меня, он отовсюду привозит мне какие-то, ну, вкусности.
0: Главное, чтобы не магнитики.
1: Ну, не, ну, там более интересные вещи, получается,
0: о,
1: да?
0: Ты потом мне расскажи.
1: Из Крыма, знаешь, сколько мне всего интересного привез? Вот недавно был. Дальше. Вот, а способность радоваться ценят россияне в друзьях друг за друга и сопереживать его проблемам. Вот. Но здесь тоже такая, наверное, есть роль у каждого, потому что у кого-то есть постоянные проблемы, а кто-то выступает в роли психолога. Тебе так не кажется?
0: Я уверена.
1: Да? Так и есть.
0: Да.
1: Дружба четкая, да?
0: То есть четко.
1: Один приносит какие-то ситуации, а второй говорит, все будет хорошо.
0: Именно.
1: Не волнуйся. Вот. Когда не говорит конкретно, будет хорошо.
0: Ну, по крайней мере, он держит за руку и говорит, что все будет хорошо.
1: А еще знаешь, что востребовано оказалось? Умение веселиться. 15% отметили, что веселый друг – это лучший подарок, да?
0: Да, я согласна. Жалко, что веселые друзья – это мы с тобой только, да?
1: Также ценят креативность и умение придумать что-нибудь новое. Ну, знаешь, когда друг... Я придумал, да, и дальше такой поток идей, которые можно реализовать. Как тебе, как тебе такое качество? Ну, либо постоянство, залог тоже мастерства.
0: Да, наверное, креатив — это прикольно.
1: А еще ценят, что, знаете что, искренность, верность.
0: Да, это, наверное... А почему это последним пунктом?
1: Нет, это просто я вот в разных моментах. Это просто самые востребованные качества. Вот. И если вы в своих друзьях это нашли, пишите на номер 928-401-2020. А если вы за что-то другое цените, то тоже дайте знать. Сегодня говорим о дружбе. Присылайте свои примеры, присылайте свои поздравления.
0: Свои истории. А мы отправляемся читать расшифрованное 7-минутное голосовое от Валентины Шинкевич.

0: Частушка для казака от Натальи Кузнецовой из села Глафировка.
1: Кувареников наелся, был отменный аппетит. Утром двери открываю, с чемоданами стоит.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
6: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В сельскохозяйственную организацию в поселке Джубга требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора, водитель категории «Б». Информация по телефону 8 918 270 2908.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Ну, конечно же, легче все начинается с Андреем Мартынюком, Юлией Кирюшиной.
1: Доброе утро.
0: Да, и нашим шоу «Село». Радиостанция «Казак ФМ». Мы здесь за эфиром поспорили, потому что в Международный день дружбы мы здесь обмениваемся информацией. И, как оказалось, треть опрошенных верит в дружбу мужчины и женщины. И это прям здесь за эфиром у нас...
1: У нас прям были... Как-то так сложилось, что с самого начала нашей работы мы с тобой совместные, да? Мы постоянно о чем-то спорим. То кто откуда позвонит, то откуда напишет, то по поводу нашей темы.
0: С одной стороны, я не верю в дружбу мужчины и женщины, хотя дружу с тобой. Вот как такое получается, это непонятно. Вот. А с другой стороны, я верю в дружбу между семьями, да, когда, например, вот...
1: Мы вдвоем работаем, но встречи у нас с нашими мужем и женой, да?
0: Да, вот так. Вот, да. Было бы странно, если бы я позвонил, сказал, давай дружить пока.
1: Слушай, есть такая... Я скажу, у меня есть друг. Мы дружим уже 13 лет.
0: Как его жена реагирует?
1: Слушай, 2 года нашей дружбы выпали из жизни. Мы практически не общались, но мы не вычитаем эти годы из нашей общей суммы дружбы. Я эту женщину уважаю. Я очень классно, мы с ней вместе работаем периодически. У меня никаких вопросов, у меня даже мысли не было, что она вот не поверит в нашу искреннюю дружбу, потому что мой друг, он хорошо знает моего мужа, мы там встречались в нерабочих там наших во всех моментах, все вместе. Ну вот как-то так бывает, но прошло 2 года, и мы снова стали дружить, не знаю, она на меня косится, но я все равно очень ее люблю, и его люблю как друга, он очень хороший человек, он очень хороший коллега, поэтому, это знаешь, тут можно спорить об этом вечно. Что там еще твоя статистика говорит?
0: Давай тоже у наших слушателей спросим. 8-928-401-2020. Вы также относитесь к этой третьей россиян, которые верят в дружбу мужчин и женщин? Либо по-другому?
1: По-другому
0: воспитаны. Вот интересно. Вот. Потому что 15% считаю это категорически невозможно. Наверное, я к этому делу тоже отношусь. Вот. Сегодня нужно будет с этим делом разобраться. И, кстати, мы продолжаем тоже эстафету поздравлений. Сегодня, да, в принципе, как и каждый день, но сегодня, в Международный день дружбы, наверняка вам есть кому через нашу радиостанцию сказать теплые слова. Сообщение почитаем.
1: И у нас есть одно сообщение, которое мы сейчас успеем прочитать. Доброе утро, алло, село. Сегодня праздник друзей. И я, Татьяна Плотникова из города Новороссийска, поздравляю свою подружку Лидию Степановну Горбатко с этим праздником. Мы дружим с моей подружкой более 35 лет. И несмотря на наш возраст, ей 88, а мне 74. И разница в возрасте нам не мешает. Мы часто встречаемся, поем наши родные песни, пляшем, отмечаем праздники. Будем встречаться, потому что мы любим жизнь и любим друг друга.
0: Вот интересно, а вы когда собираетесь, подружки, вы о чем в первую очередь говорите, Юль? Ты с подружками когда встречаешься?
1: Слушай, у меня подружки из разных сфер, поэтому люди, которые с разных сторон ко мне пришли, и поэтому у нас всегда разные темы. Но я бы хотела в следующем нашем выходе затронуть еще, помимо мужского, женского, да, вот это вот, еще и разницу в возрасте между друзьями.
0: Ну, интересно будет. А следующая группа, которая прозвучит, это подруги. Знаешь, какую песню будут петь?
1: А, ну-ка.
0: А кто-то с горочки спустился. Вот сразу понятно, о чем говорят подруги, когда собираются.
2: Именно.
0: Вместе.
2: Алло, село! Казак ФМ!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Крыжичок – белорусский народный танец. Одна из версий перевода слова «крыж» – «дикий сельзень». В крыжичке жених вместе с друзьями прибывает за невестой. По белорусской народной традиции молодые на свадьбе должны танцевать весь день вне зависимости от сезона и погоды. И только потом садятся за столы пировать. Вот и летают парни селезнями вокруг девушек, а те выступают свинками. А еще крыж переводится как крест, что тоже соответствует танцу. Движение участники делают крест-накрест и очень быстро. Словно орнамент плетут парни и девчата под стать костюмом своим, с вышивкой необычной. Танец заводной, озорной. Сидеть на месте, когда он начинается, невозможно. Ноги сами в пляс идут и остановиться уже не могут. Ну и пусть что завтра будут болеть, а сегодня пляски требуют до упаду, ведь звучит крыжичок и словно танцует душа белорусского народа.
2: Море лето.

0: день легче начинается, когда ты не споришь со своим другом, мне кажется. Доброе утро. Сегодня в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. Мы спорим.
1: Ну, спорим, потому что тоже статистика говорит, что 70% наши... 70%

0: опрошенных в одном из крупных исследований россиян нашли друзей после 30 лет. А я своих основных, ну, нашел до 30 лет. И тоже считаю, что это попадание в 100 из 100.
1: Да, сложно сказать. На самом деле, потому что у меня есть подружки, которые вообще, мы тут очень мало, года 3-4 мы дружим. Но это вот прям... как будто бы прям в душу западает.
0: Итак. Сообщение от наших слушателей. Вот, я дружу с Сашей, своей подругой, уже 27 лет. Мы познакомились в первом классе, сидели за одной партой. Сейчас живем в разных городах, но каждый год встречаемся, потому что это наша традиция. Дружба — это когда знаешь человека лучше, чем себя. Вот. Ну, здорово, тоже такое, такая позиция. А, еще одно
1: вот
0: сообщение.
1: Сообщение. Давайте. Я хочу прочитать.
0: Давай.
1: Как знаешь, вот так вот поселок Дружба, Адыгея. Ашинова Наталья нам пишет: «Доброе утро, наше любимое радио. Хочу рассказать о своих любимых подругах. Это Четверик Татьяна, с которой дружим с 5 лет. Нашей дружбе уже 58 лет. Народ Алла, дружим 48 лет. Эта дружба уже переросла в родственные отношения, потому что мы всегда вместе и в горе, в радости. А также моя любимая учительница по химии». Аладдина. Людмила Николаевна, с которой мы уже который год едем путешествовать осенью и весной в наш любимый Сириус. Дорогие любимые мои девочки, спасибо вам за такую долгую прекрасную дружбу. Люблю вас и всем вам благ.
0: Всех вам благ, да.
1: Так, угу. Дальше. Так,
0: вот, кстати, по поводу дружбы и Адыгеи. Во-первых, с этой братской республикой Краснодарский край связывает, да, тут уже там столетняя история, и я могу сказать, что это не только название футбольной команды, да, это еще и стиль тех друзей. Говорят, что если подружишься с Адыгом, то это на всю жизнь. И настоящий друг вот у меня появился в университете. Привет передаю тоже в Майкоп Уджуфу Мураду Хазредовичу, своему дорогому, любимому другу, всей его семье. И могу тоже сказать, вот, а ты иногда там не общаешься, иногда по полгода, но когда ты звонишь, говоришь, да, это, знаешь, вот что-то есть в твоих друзьях, как-то, ну, ты же выбираешь людей по жизни, да, и, ну, за что-то ты их выбираешь. Ты можешь иногда не понимать, за что, но все-таки какая-то изюминка есть. И я тоже очень рад, что могу передать привет именно этому человеку. И мы с университета дружим, и дружба пускай не заканчивается.
1: Так, у нас еще есть, значит, что? Мы перед прошлым выходом мы задавали вопрос нашим радиослушателям, так как мы говорим о дружбе.
0: Угу. Да, у нас...
1: Что мы спрашивали? А, дружба между мужчиной и женщиной. Сбил меня. Вот, и нам пишет Саркиз: у меня есть женщина-друг, уже 37 лет. Она моя любимая жена.
0: Вот это правильно.
1: Вот это я согласна. На самом деле мы этот момент тоже с Андреем обсудили, что с возрастом ты понимаешь, что ближе и роднее, чем муж или жена, уже, наверное, и нет.
0: Согласен, сейчас тоже обсудим это все с нашим слушателем. У нас есть звонок. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Здравствуйте. Меня зовут Галина.
0: Галина. Доброе утро, Галина. Откуда вы?
2: Адыгея.
0: Адыгея. Вот наша любимая республика. Галина, ну рассказывайте о ваших друзьях и о том, что для вас значит дружба.
2: Говорят, что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. Бывает. Но у меня есть подруга. Мы дружим с ней уже 60 лет. С 3 лет мы вместе.
0: О-о-о.
2: Да-да-да. Ее зовут Ирина Владимировна. Сейчас по мужу она Пономарева. А в школе была Морозова Ирина Владимировна. Мы 3 лет вместе. Мы никогда друг друга не теряли. Это родной мой человек.
0: А вот смотрите, Галина, а в чем вы все-таки, анализируя вашу дружбу, считаете залог столь долгих отношений? Ну вот почему?
2: Не знаю, в чем залог. У нас никогда не было предвзятости друг к другу. В 90-е годы, когда была перестройка, мы не потеряли друг друга. Она вышла замуж в Хабаровск. Она приезжала с Хабаровска каждый год ко мне.
0: Так и что... даже на расстоянии 1000 километров вы дружбу поддерживали?
2: Нет, мы не потеряли. Мы писали письма, она приезжала ко мне. Мы жили вместе в одном ауле. Угу. Она уехала в Тарты, там замуж вышла, все равно уехала в Хабаровск, а вышла замуж за нашего. Так что вот так вот бывает.
1: Спасибо вам большое.
2: Мы приехали в агрономию, живут, так что мы дружим 60 лет.
0: Вот ну вот круто. Это заявка на сегодняшний рекорд, да?
1: 60 лет.
0: 60 лет. Если вы дружите больше, то тоже можете на наш номер 928-401-2020.
2: У нее день рождения 2 августа. Я ее от души поздравляю, люблю, обожаю, но все равно мы увидимся. Мы ее поздравляем.
1: Мы Галина, присоединяемся Галина. К вашим словам, вашим поздравлениям. Спасибо вам большое. А мы, что мы сегодня? Вот мы говорим сегодня про дружбу. А вот наши хорошие друзья, это же наши радиослушатели. Сколько нам сегодня пишут, сколько сегодня звонков. Друзья мои, по номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете рассказать свою

Казак ФМ. Казак ФМ. Седа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире радиостанции «Казак-ФМ». 8 часов 48 минут, и мы побуждаем в Международный день дружбы. Да, прямо сейчас поднять ваш номер телефона и позвонить, поздравить самых близких друзей. Ну, сделайте это, родные!
1: Доброе утро.
0: Да, если не сейчас. Доброе утро.
1: Итак, слушай, у нас есть телефонный звонок.
0: Давай перейдем сюда. Доброе утро, здравствуйте. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Галина.
0: Здравствуйте. Галина, рады вас слышать. Слышим также, что голос бодр, голос настроен на замечательный день. Ну, расскажите, какое место дружба занимает в вашей жизни?
2: Дружба у меня занимает очень большое место. Но, во-первых, я сейчас раскрою тайну, как говорят, столько лет-то уже и не живут. Моим самым близким подругам и мне 76 лет. С одной из них мы дружим 6 лет.
0: Подождите.
1: Подождите.
0: То есть, если мы раскрыли тайну вашего возраста и путем таких
1: математических заключений.
0: 6 лет, 76. 70 лет дружите?
2: Да, мы дружим 70 лет с ней. Мы с ней начали дружить еще до похода в школу. И продолжали дружить в школе и дружим по сей день.
0: Ну, рассказывайте, все-таки в чем секрет?
1: Подожди,
0: тогда?
1: Там еще одна подружка. Вы с ней дружите со скольки лет?
2: А вторая подружка, мы с ней дружим с 5 класса. 66 лет дружим. А ее зовут Валечка. А первую подружку зовут Рая. Мы с ними встречаемся, общаемся. У нас темы для разговора самые-самые, как говорится, задушевные, потому что мы знаем друг о друге, наверняка все уже знаем. И о семьях, и о бедах, и о радостях.
1: Это так круто, на самом деле, потому что говорят же, что вообще женской дружбы не бывает.
0: А тут оказывается... Да,
1: оказывается, 70 лет!
0: Плюс 70. Второй 66, это получается
1: 66.
0: Больше 120.
2: Да, и мы, Валечка не работает, а Раечка и я, мы еще работающие пенсионеры.
0: Да какие же вы молодцы, Вот все-таки вы задумывались, дружба – это заслуга... Именно вас, как человека, это заслуга тех людей, с которыми вы дружите, либо это, знаете, такая обоюдная работа?
2: Это обоюдная работа, потому что когда бывает у нас радость, мы делимся радостью. Когда у нас бывает горе, мы сочувствуем друг другу, находимся рядом, если вдруг какое-то горе. Это все обоюдное и очень много общего в душе и в разговорах, и вообще по жизни много общего.
1: Галина, вы сегодня у нас просто фаворитка. 70 лет! Это же вообще невероятная цифра. Спасибо вам большое. А мы будем готовы рассказать, куда можно с подружками сходить.
3: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Итак, куда пойти, что посмотреть в Краснодаре? Ну, во-первых, с подружками, да и с друзьями я рекомендую отправиться в кино, потому что с 30 июля выходит фильм, который называется «Старый орел», и мне кажется, что здесь достаточно интересная такая комедия ситуации. Главный герой истории – Батраз Зелимханович, осетинский дед, уединенно живущий в горном селе, и к Батразу приезжает новый глава местной администрации, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что один человек – это не административная единица. Ну, конечно же, Батрас не согласен. Ну, а дальше начинается какая-то комедия ситуации, и я вот чувствую, что там будет хорошо, поэтому...
1: Почему я не удивлена, что ты выбрал именно этот фильм? Так.
0: Потому что люблю горы, люблю наш юг, и мне кажется, что вот все должно быть сохранено.
1: Итак, я хочу посоветовать сходить на спектакль 31 июля в пятницу в 19:30. Это будет драма в Эридасе. Значит, что там будет? Я сейчас кратко вам скажу. Значит, Агата Кристи. Детективчик. Сильный такой, знаете, нежданный гость. Кто лжет, кто кого защищает, кто виноват, кто понесет ответственность однозначно. Но там такая интересная, знаешь...
0: Раскрывать будешь, кто виноват?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не буду.
0: Интригу?
1: Интригу будем держать. Поэтому советую сходить вам на спектакль «Нежданный гость».
0: А еще здорово летом посещать спортивные мероприятия. И есть какие-то большие, мощные, классные, а есть не менее классные. Вот. И я
1: это
0: здесь
1: ты
0: рекомендую...
1: про матч?
0: Да, я про матч. Про футбольный матч и про футбольный клуб «Кубань». Это один из старейших футбольных клубов России официально. АФК «Кубань» ведет свою историю с 1928 года. Так вот, 2 августа на стадионе «Динамо», здесь в центре города, можно будет посетить матч футбольного клуба «Кубань» с футбольным клубом «Белореченск». Кубок губернатора первенства Краснодарского края по футболу. И, кстати, для посещения матча не требуется карта болельщика. Вот приходите тогда на стадион, и все легко и просто проходите. Болеете. У меня также много друзей, товарищей, которые за этот клуб, несут такую ответственность, посещая все матчи. Присоединяетесь и получаете от спорта тоже большое-большое удовольствие.
1: Ну, также, а вы, дорогие наши радиослушатели, можете рассказать нам, куда пойти, что посмотреть, или рассказать нам, куда вы сходили по нашим рекомендациям.
0: А еще вот интересно, раз мы сейчас берем музыкальную паузу и переходим в следующую рубрику, наверняка есть сообщество друзей в соцсетях, да?
1: Вот, группы?
0: Группы.
1: Чаты.
0: Да, например, вот у нас же Макс, +7 928 401 2020. Вот, если не секрет, как называются ваши чаты с друзьями? Это отдельная тема интересная. Вот, у тебя есть название который можно произнести в эфире?
1: Да, можно.
0: Можно, да?
1: Да.
0: Вот, если у вас есть какие-то названия интересные, где вы... болталки классные, тоже присылайте на наш номер. 928 400

0: 9 часов 8 минут в Краснодаре. Это утреннее шоу «Лосело». Это Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Привет,
0: казаки и казачки.
1: Ну что,
0: международный день дружбы сегодня отмечает и Кубань, и вся наша страна. Большое сообщение. Осилили мы 7 минут голосового.
1: 7 минут голосового. Пришло... Нам пришлось его очень сильно переработать. Валентина Шинкаренко нам прислала. Она рассказала историю свою про дружбу. Про то, как люди перемещались из одной области, там, из Магадана, перемещались в Хабаровск, в Краснодар. И при этом, при всем, дружба не потерялась. И...
0: Добавлялись к этой дружбе деньги. Дети, добавлялась семья.
1: Да, семья, внуки. И на самом деле, и потом случались такие жизненные передряги, где добавлялись новые люди. И причем в самых сложных ситуациях появлялись новые люди, которые сейчас идут в ногу просто по жизни с Валентиной. И действительно, это просто очень много, 7 минут. И она же нам говорит о том, что я искренне верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Пример тому, что вот наша дружба с Сашей Дружининым, который живет в Питере, с которым мы встречались после 40-летней разлуки, на встречу он пришел со своей женой Жанной, старшей дочерью Александрой. Поэтому я хочу, он пишет, я хочу всех поздравить. И картинки она нам красивые, видео поприсылала, то, что ей присылали друзья. Дальше мы хотим еще одно сообщение прочитать. Доброе утречко, мои любимые ведущие. Сегодня я с самого утра работала на участке. Только зашла в дом. Скорее присылаю вам доброго на весь день дня. Спасибо большое за вашу очень хорошую программу, казачок. Удачи. Я вам всегда желаю всего самого наилучшего и в вашей жизни.
0: Написано «Ваша Людмила». Ваша? «Наша Людмила».
1: «Наша Людмила». Ой. Доброе утречко, Людмила. Сегодня Юлечка здесь и Андрюш Мартынюк. Поэтому... Мы говорим о дружбе.
0: И... А еще тоже, раз уж мы говорим со всей нашей страной, посредством волн казак-ФМ, это неважно, в интернете, либо в прямом эфире, вот тоже такое удивительное чувство, когда через некоторое время ты человека не видишь, да, но чувствуешь свою связь. Это тоже своего рода дружба, потому что у меня очень теплые отношения благодаря этому с Крымом, да, Севастополю отдельный привет. Очень теплые отношения с теми городами, в которых, ну, я не так часто и бывал, и так буду. Вот с Владивостоком, да, ты не видишь этого человека, но каждое утро, когда тебе в эфире утреннего шоу «Лосело» пишут «Владивосток с вами, доброе утро, желаю».
1: Как-то это, тепло на душе становится.
0: Да, сначала ты понимаешь, это как экзотика, да, а затем это уже, ну, теплая, добрая дружба. Я уверен, что по каким-то вопросам, если я обращусь прямо сейчас, там, наберу, скажу, а как, что, куда.
1: И нам подскажут,
0: нам помогут. И то же самое мы можем сделать и с Сибирью, и с Уралом, и с Севером, и с Москвой больше. Много там сообщений у нас идет.
1: Подождите.
0: Ну и, конечно, с нашей Кубанью это отдельная любовь. В любой станице посредством волны Казак-ФМ есть наши друзья, есть там целая армия добрых людей, которые и в горе, и в радости. И все мы вместе.
1: Идем и я сейчас осознала, что он нам сегодня не написал «Салям, казачок».
0: Казахстан не с нами,
1: Казахстан,
0: да?
1: Сегодня не...
0: Может быть, да, по работе. Но я предлагаю нашим слушателям присоединиться к нашей видеотрансляции, потому что для меня это сегодня особенный день, и потому что здесь, в эфире нашей радиостанции, мы сразу будем говорить с нашими не просто добрыми друзьями, но еще и носителями разных обычаев, носителями разных культурных кодов, но которые очень органично вплетаются в нашу Кубань. Здесь у нас будет и грек, здесь у нас и адыг будет, и армянка чудесная, замечательная. Присоединяйтесь к видеотрансляции, можно это будет сделать на сайте kazak.fm
1: или в группе ВК настоящий.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: студийных часах 9 часов 18 минут. А это значит, что утреннее шоу — это третий час. И в третьем часу у нас что?
1: Гости!
0: Гости,
1: дорогие!
0: Конечно.
1: Классно, интересно. И мы с радостью приглашаем наших слушателей присоединиться не только к аудиотрансляции, но и заглянуть в группу ВКонтакте, присоединиться к видеотрансляции, например, на сайте kazak.fm, либо открыть площадку Рутуб, также найти Kazak.fm, потому что возле микрофонов в нашей студии находится...
0: Сегодня Константин Кесов, грек.
1: Да, председатель региональной национально-культурной автономной ассоциации греков Краснодарского края. Константин, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Сегодня у нас в гостях...
0: Альберт Хада, Адык.
1: Да. Адык, тот человек, который представляет школу народных танцев Зихи. Альберт, здравствуйте. Здравствуй, дорогой друг.
2: Доброе утро, дорогой.
0: И, конечно же, красавица. Да. Гуар Григорян. У нас армянка сегодня.
1: Музыкант. Тот человек, который виртуозно играет на армянском каноне. Тот человек, который учит петь и сама тоже чудесно поет. И перед тем, как мы присоединимся... ко всей нашей такой братии дружественной, которая слушает нас и здесь, на Кубани, и в регионах. Вот, я бы хотел сказать, что для меня этот эфир, он особенный, потому что именно здесь, сейчас, на волнах радиостанции «Казак-ФМ», рядом с русской, рядом с казаком, находятся представители трех национальностей, которые традиционно здесь представлены, живут большими и семьями, живут и ну, вот в таком большом количестве. Это и адыги, это и армяне, это и греки. И вы тоже, дорогие наши слушатели, присоединяясь к трансляции, задавайте вопросы и сегодня задумайтесь о том, что для вас значит настоящая дружба. Да? Посмотрите на своих соседей, посмотрите на тех, кто живет чуть дальше и все-таки с нами в одном месте, в одном селе, в одном городе и задумайтесь, что дружба это же не просто как дела. Да?
0: Не просто как дела. Да. А давай вот, я могу уже откровенно сказать, что наши гости это уже вот прям друзья радиостанции Казак-ФМ, потому что в гостях-то они уже были у тебя на твоей красивой и классной передаче. И мне хочется задать вопрос. Скажите вот одним словом, вот для наших радиослушателей, что для вас дружба?
1: Константин, вот
2: одним словом?
0: Одним словом.
2: Ну, наверное, преданность.
1: Преданность.
0: Так, хорошо, Альберт.
1: Если бы у вас тоже такой вопрос стоял.
3: Ну, наверное, честь.
1: Преданность, честь. Говор.
4: Ой, я добавлю любовь тоже.
1: Мы, в общем, собираем такую формулу,
0: да,
1: настоящей
0: формулу дружбы. Настоящей дружбы. Да, да.
1: Константин, а вот в греческой культуре очень сильны семейные и соседские связи. Расскажите какой-нибудь обычай или традицию, которая у вас ассоциируется с дружбой и с помощью. Вот. Ну, это может быть и про общий стол, это может быть и про строительство. Либо вот,
2: давайте я расскажу про соседство.
1: Давайте.
0: Давайте.
2: У нас, когда люди покупают какой-то участок, они не покупают место где-то, да, а выбирают в зависимости от того, какой сосед рядом. Если сосед как бы хороший, тогда можно там жить и дружить. А если сосед не очень, лучше купить в другом месте.
1: Когда пришла вот эта вот мудрость именно к вам? Вот, и через кого она пришла? Вообще, кто вас учил дружить? На примере каких людей? Это из семьи, это были люди, которые также были дружны с вашими старшими поколениями. Вот на примере чего вы учились дружить?
2: Ну, наверное, для каждого мальчика пример — это его отец и его семья, да? И сегодня я могу сказать, что друзья моего отца, мои старшие товарищи, не все, но многие из них, с которыми я могу пообщаться, могу посоветоваться, и, может, я с ними могу поговорить более открыто, чем даже со своим отцом.
0: Это, кстати, интересно. Но мне можно по поводу соседства, да? Я все-таки задам вопрос, раз уже у нас идет такой диалог. А разве нельзя наладить отношения с новыми соседями?
2: Мы обязаны.
0: А как же, вы же не купите участок, если вам показалось, что соседи-то не очень.
2: Ну, знаете, часто, например, мы когда переехали в Грецию, я много лет прожил там, мой отец купил квартиру возле своего друга.
1: Вот так, да?
2: Да.
1: Говорят, что иногда на расстоянии дружить вот проще получается. И купив рядом, вот дружеские отношения только укрепились?
2: Ну, смотря какие отношения. Если это реальные дружеские отношения, они только должны укрепляться.
0: А я тебе говорил, у меня рядом дом продается. Давайте приезжайте уже, мне нужны хорошие соседи.
1: 8-928-401-2020. Мы призываем всех наших слушателей задавать вопросы, оставить свои реакции в нашей группе ВКонтакте. Напоминаю, что сегодня у нас здесь представители трех замечательных национальностей. И даже вне зависимости от национальности, это замечательные люди прежде всего. Это Константин Кесов, Альберт Хуаде и Гоар Григорян. Будьте с нами, сейчас хорошая музыка прозвучит и вновь

0: Международный день дружбы сегодня. На «Казаке», конечно же, будут друзья. В эфире Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и...
1: Ой, у меня в душе, знаете, играют барабаны, играет армянский дудук, играет понтийская лира. Вообще все играет, потому что и греки, и адыги, и армяне. Сегодня в нашей студии с радостью представляю наших гостей. Константин Кесов, человек, который представляет греческую национально-культурную автономию Рамиасини. Константин, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: У нас всем сегодня в гостях адыг.
0: Да. Альберт Хладе.
1: Доброе утро. И красавица, армянка, человек,
0: который... Доброе утро.
1: Да, да. Гуар Григорян. Продолжаем наши беседы. Альберт, микрофон вижу у вас. Вот. Адыгская культура славится своим уважением к старшим, гостеприимством и тем самым кодексом чести. О чем, кстати, вы тоже сказали в первую очередь, когда мы спросили все-таки, что же для вас дружба одним словом. И вы сказали, что это...
2: Да, это честь.
1: Это честь. Так оно есть. А вот что для адыга значит быть настоящим другом?
2: Я думаю, для адыга быть настоящим другом — это в первую очередь быть настоящим душой. То есть вот быть с другом с открытой душой. Ну, черкесы всегда славились своей открытой душой, открытыми дверями. У нас даже гости никогда первые 3 дня, когда приезжал гость, его не спрашивали, зачем он приехал, в какой дороге он находится, на какой пути он находится. То есть 3 дня они обеспечивали его всем, чем можно, давали отдельный кров, кормили и не задавали никаких лишних вопросов.
0: А через 3 дня?
2: Через 3 дня уже имели право просто спросить, чем помочь, куда идешь, какой путь держишь.
1: Ну, в первую очередь, да, чем помочь.
2: Да, вот это, и так интересно. Как черкесы славили своей открытой душой, открытыми дверьми, я считаю так, что дружба – это то, чем можно гордиться всегда. То есть, если твой друг гордится тобой, то у тебя жизнь, как у мужчины, удалась, наверное. Если ты имеешь много друзей, даже много не надо. Ну, в нынешнее время, в современное, если ты одного друга имеешь, с которым ты можешь...
1: Это уже большое-большое богатство.
2: Да, это уже богатство. И иметь такого друга – это честь, я считаю.
1: А есть ли в адыгской традиции какой-то ритуал закрепления дружбы, которым вы знаете и о котором бы хотели рассказать?
2: Ритуал закрепления дружбы...
1: Или хорошо, вот знаете, но бывает же такое, что, ну, не все, там, знаете, не все коту масленица. Иногда и между друзьями бывают какие-то моменты. Позволяете ли вы себе спорить с друзьями?
2: Ну, конечно.
0: Да. Патовые ситуации могут
2: происходить. Кавказские мужчины, да, кровь кавказская играет. Ты можешь, позволить и поругаться, и поговорить.
1: Как, по вашему мнению, можно нормализовать отношения? Потому что ситуация в жизни... Поговорить.
2: Да, у меня в жизни была такая ситуация с моим другом, товарищем, очень близким. Произошла ситуация, но в то время он нашел силы и первым подошел поговорить. И вот с того времени мы дружим уже 16 лет. Мы разговаривали об этом.
1: Это говорит...
2: Это говорит, что каждый... Да, кто-то один из друзей в определенный момент должен оказаться мудрее. Да.
1: Согласен. Гуар, вопрос к вам. Армянская культура – это про дом, про стол, про то, что также гость от Бога. Какие бы передачи у нас не случались здесь, в эфире «Казака» с армянами, идет эта трансляция. В жизни я тоже могу про это сказать.
0: Да, вот. Все могут про это сказать, однозначно. Да. А вот наверное, на самом деле это очень интересно. Они появляются как? Вот это, они как родственники. Вы воспринимаете друзей.
1: Друзья в армянской культуре.
0: Да.
1: Вот в вашем доме друзья. Откуда появляются, как закрепляются, и что для вас та самая настоящая дружба?
3: Они и родственники бывают, и не родственники.
1: Угу.
3: Я думаю, что дружба рождается в семье, с воспитанием, с образованием.
1: А вот вас учили родители дружить? Мы сейчас тоже зададим вопрос.
3: Вы знаете, когда в семье...

0: И уже постановка такая, то есть родители, у родителей есть друзей, да, друзья, они какие-то мероприятия отмечают или какие-то...
1: То есть вы видите пример? Ходят.
0: Да, ну, в каждом семье, мне кажется, всегда так. Ребенок же всегда берет пример от родителей сначала. Потом образование, это очень важно, и воспитание. Угу. Вот видите, то есть
1: смотрите,
0: смотришь отцу, маму, угу. как они общаются, как они относятся к соседям,
1: да.
0: или там друзей, и автоматически ты берешь то, что видишь от родителей. Мне так кажется.
1: Вот, Гавар, классная тема, потому что с одной стороны мы автоматически берем, мы смотрим. Константин, переходим к вам, потому что вы тоже являетесь представителем большой организации, и нужно ли, по вашему мнению, сейчас говорить о том, что такая дружба? Потому что иногда же бывает, мы какие-то моменты упускаем. И, может быть, как раз о дружбе мы будем говорить не только на своих примерах, но еще и целенаправленно для того, чтобы акцентировать внимание этого поколения, найти тот самый язык. Потому что иногда, ты смотришь, но не всегда видишь всю картину. А вот если целенаправленно поговорить о тех самых обычаях, о кодексе, о том, что такое настоящая дружба, зачем она нужна, как вы к этому относитесь?
2: Конечно, нужно говорить. И если вернемся к предыдущему вопросу, да, наверное, друг — это даже где-то чуть больше, чем родственник, потому что родственников мы не выбираем, а друзей как раз-таки мы выбираем. И зачастую выбираем по себе, да, и мы с друзьями или мы дополняем друг друга, mm-hmm. или как минимум мы на одной волне.
3: Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
0: Общее, да.
2: Я
0: общее
2: думаю, понять. Такие пословицы, кстати, есть в каждом народе, да? Когда мы, сказав, кто наш друг, да, можем понять, кто мы есть сами.
1: А вот подобное притягивается подобному, либо противоположности. Но иногда, знаете, бывает, ты смотришь на друзей, они абсолютно разные. Они абсолютно разные, потому что кто-то такой достаточно флегматичный, неторопливый, а у кого-то энергия бьет ключом, и ты не понимаешь. Вот в вашем случае, если вы посмотрите на свое там ближайшее окружение.
2: Наверное, все-таки мои друзья где-то похожи на меня. Да, и с людьми, с которыми у нас не сходятся характеры, и они вообще прямо противоположны, наверное, это мои знакомые.
1: Смотрите, у греков бывает, моя теща тоже, которая имеет греческие корни, тоже мир делит на... Говорит, в жизни все должно быть хорошо. Есть приятные ситуации в жизни, а есть полезные. Также, кто мне не друг, тот мне знакомый, да, говорит Константин Кесов. Это тоже такая философская позиция. Греки в философии достигли определенных уровней, начиная с того, что они ее придумали. Кстати, вот по поводу... Опять же, если мы вернемся к каким-то моментам, которые касаются замерения. Ну, случаи же тоже бывают разные. Народы у нас в студии представлены южные, народы горячие. Вот есть ли какой-то у греков ритуал замерения, либо это, опять же, тот же самый разговор на бытовом уровне, который решает
2: замерение
1: все?
2: Дружбы?
1: Ну, бывают там разные истории в жизни, да?
2: И... Замерение дружбы — это время.
1: Время, да, должно пройти время, должно все время расставить на свои места. Вот.
3: А ситуации?
1: Угу.
3: Я сегодня хочу спорить, так сильно держусь, если честно. И мне прям хочется спорить каждый раз. Но я не буду.
1: Хорошо, раз уж мы говорим здесь, в нашей студии, о дружбе и о тех или иных национальных особенностях, потому что это тоже максимально интересно, да? С помощью чего еще дружат? Ну, давайте раз микрофон. У вас, Константин, греки. Вот как они проводят время с друзьями?
2: На самом деле, я с многими своими друзьями, хотя их не так много, да, uh-huh. оговорка такая, я редко вижусь. Но мне всегда приятно с ними видеться, вне зависимости от того, где мы находимся, да. Мне не важно, в какой комнате мы находимся, мы там, я не знаю, в ресторане где-то или где-то в селе сидим и делим булку хлеба. Самое главное, ну, по мне, это отношение, та теплота, которую ты чувствуешь от своего друга.
1: Альберт, микрофон переходит к вам. По поводу дружбы, раз уж мы говорим, как часто, по вашему мнению, необходимо общаться друзьям для того, чтобы поддерживать крепкие взаимоотношения?
4: Вот я чуть-чуть хочу перейти. Есть история одна такой дружбы. Ну, это старшее поколение. Угу. Это возраст, наверное, дедов наших. Вот два друга были, они в 90-е годы поругались, ага, когда были молодыми. Они помирились и поговорили буквально лет 5 назад только. То есть 40 с лишним лет прошло. Вот они на мероприятии...

0: Новое Краснодарское, 9 часов 50 минут. У нас здесь в центре Кубани находится студия Казак ФМ, а в студии находится
1: Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наши дорогие гости. Сегодня у нас
0: Агуар Григорян, выпускница Ереванской консерватории имени Комитаса, да?
1: Да.
0: Человек, который филигранно играет на очень редком инструменте.
2: Каноне.
0: Армянский канон, да? И вы, если пересмотрите, зайдя в архив радиостанции Казак ФМ, открыв передачу «Добрые соседи армяне», можете услышать, как Гуар играет, причем не только армянские песни, но еще и «Смуглянку», которую вы сыграли когда-то здесь, на армянском канале. Мы все помним. У нас в гостях...
1: Также у нас сегодня в гостях Альберт Хуадеадык.
0: Да, человек, который не только виртуозно танцует, но еще и воспитывает детей в наших южных традициях. Альберт, доброе утро, здравствуйте. Да? И у нас в гостях сегодня...
1: Еще у нас сегодня в гостях Константин Кесов, это грек.
0: Да, человек, который и сам по себе замечательный человек, и организацию представляет собой, большой-большой души организация. Это сообщество греков России, Ромиосини. Константин, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Продолжаем общение, и уж мы так плавно пришли к тому, что без дружбы жизни интересной не бывает. И раз уж мы живем в обществе, здесь, в одном из самых густонаселенных регионов, южных регионов Кубани, да, то и без межнациональной дружбы не бывает. Вот. Константин, вопрос к вам. Вот, на каких принципах, по вашему мнению, мы сейчас и с современным поколением, с молодым поколением можем выстраивать те самые добрососедские, дружеские, межнациональные отношения? Как это происходит у греков, как это происходит в Ромиосине, в обществе? Что для этого делается?
3: Если можно, я скажу о России.
0: Давайте.
3: И о нашей Кубани, да? Что мы являемся, Россия является уникальной страной, где человеку не надо, в принципе, никуда выезжать. Он со школьной скамьи до садика может познать людей разных национальностей и узнать их традиции, их обычаи, да. И поэтому кругозор у русского человека, он очень широкий. И я бы хотел сказать, что если даже мы здесь различаем национальности и говорим, да, что кто-то грек, кто-то адык, кто-то армянин и так далее, когда мы уезжаем за пределы России, мы все россияне. И да, нам на самом деле проще...
0: Вы это говорите не в теории, а в практике, потому что...
3: Это в практике, потому что, как уже говорил, много лет прожил в Греции, и я это прекрасно знаю. Даже поначалу нам было непонятно, потому что мы привыкли здесь быть греками, а приехали туда, и мы стали русскими.
1: Приехали в Грецию и стали русскими.
3: Да. Так что была вот такая история, и я думаю, что многие с этим сталкивались. Поэтому у нас есть уникальная возможность дружить и узнавать лучше друг друга, общаться, ходить на мероприятия друг к другу, сохранять и приумножать то, что у нас есть.
0: Я здесь полностью согласен, потому что как раз мы очень часто говорим, там, с одной стороны, шаблонное слово «богатство», а в чем оно заключается, это самое богатство? Как раз богатство в разнообразии. Представьте, что у вас есть уникальная возможность выйти из своего дома, вот, и попасть в дом своего друга, где он также тебя понимает, говорит на русском языке, но у него есть те самые особенности, которые, ну вот, что такое отдых, это перемена смены деятельности. В то же самое время, когда в жизни у тебя есть новые эмоции, новые впечатления, это тоже делает твою жизнь очень богатой. И заходя в дом греку, ты радуешься. Заходя в дом к армянину, в армянскую семью, ты радуешься. К адыгам попадаешь, это просто тоже
1: праздник. Это отдельные чувства. У меня тоже есть вопрос. Можно, Альберт, задам? Мы сейчас разговаривали за эфиром о том, что вы не назвали свой коллектив школу, да, школу.
0: Адыгским,
1: а назвали кавказским. Потому что у вас абсолютно разные направления там.
0: И расскажите, разные национальности.
1: Разные национальности. Вот почему, по вашему мнению, получается так, что там все?
4: Смотрите, вообще изначально идея школы заключалась в том, что я называл школу, это школа народных танцев. Почему народных, объясню, потому что у меня есть такая... мечта, наверное, цель, чтобы у меня дети, которые ко мне ходят, они танцевали танцы народов мира.
1: Mm-hmm.
4: То есть, Константин вот правильно сказал, мы можем сохранить и приумножить ту культуру, которую имеем. Но богатство заключается в том, чтобы давать, познавать детям другую культуру, чтобы они, у них кругозор расширялся, и они понимали, что без уважения чужой культуры, да, твою культуру никогда не будут уважать. И тебя в том числе, как носителя этой культуры.
0: Ну, здесь Махмуд Эсамбаев дает нам всем пример, да, когда в его репертуаре были танцы абсолютно всех народов, и некоторые танцы даже были придуманы на нашей земле для других народов, и они стали народными у себя. Это как один из танцев носителей южной культуры, Южной Америки.
4: Культура — это то, что сплочает всегда. Хочешь познать народ? Узнай его культуру.
0: Буквально минута у нас остается до завершения эфира. Гуар, по нескольку слов от каждого из вас хочется услышать. Один совет тем, кто хотел бы дружить с людьми другой культуры, что самое главное и на чем может строиться доверие, по вашему мнению? Какой-то совет вы дадите, вот, исходя из вашего опыта?
1: Совет.
0: Да. На чем можно строить взаимоотношения между людьми разными? С чего можно начинать?
1: Не знаю, что сказать, если честно.
0: С музыки. Альберт, с чего можно начинать дружбу?
4: Я думаю, с приветствия.
0: Приветствия, да.
4: Да, с познания культуры.
1: Как в разных национальностях приветствуют друг друга.
4: Да.
1: Так, это тоже хорошо, это интересно.
0: Принимается. Константин.
3: Если мы хотим иметь настоящих друзей, мы должны быть искренни. Если мы будем искренни и будем реально доброжелательны к своему там собеседнику, он в какой-то момент может стать нашим другом.
1: Это независимо от национальности.
2: Приветствие — это важный нюанс, конечно, я согласна. Тем более, когда начинаешь приветствовать людей их языком, да, то есть русский хочет поздороваться с тобой с армянским. На армянском.
1: Как ты сегодня здоровался со своим другом по телефону?
2: Или адыгским, да? У нас же, я живу в Адыгее, я был в Новке, мои дети проходят адыгейский язык в школе.
0: Это тоже замечательно, это скрепляет.
2: У меня ученица была Альбина Ачмис, она училась в Римско-Корсаком училище.
0: Музыкальное училище.
2: Да, и она пришла над постановкой работать ко мне. И очень приятно, когда она мне просила: «Гуар Магировна, а можно я, научите мне петь «Комитас»?» Я прямо в шоке. Говорю: «Альбин, ты точно сможешь? Потому что Комитас — это совсем другой композитор, который народное пение, народная песня, он представил через классику. Она академический вокал называлась».
0: И все получилось.
2: Все получилось, да. Безакцентно, очень красиво она спела.
0: С нашими гостями мы можем говорить много, тем более такая тема, как дружба. Благодарим, Константин, вас, Альберт, обнимаю вас. Гуар, спасибо вам за эту беседу.
2: Спасибо.
0: Сегодня действительно праздник, когда в этой студии собрались и представители армянского народа, и греки, и адыги. И на самом деле волна радиостанции «Казак-ФМ» открыта ко всем национальностям. Чеченцы, лезгины, табасаранцы, кумы. Все, кто живет на нашем юге, в нашем стране, в этом мире. Добро пожаловать, давайте дружить. И мы сегодня собрали те самые моменты, которые могут лечь в основу той самой формулы. Искренность, честь и открытость.
1: И любовь. Это настоящая дружба. Дорогие друзья, спасибо большое всем, кто нас смотрел, всем, кто нас слушал. И большое спасибо нашим дорогим гостям. Мне сегодня было очень приятно с вами познакомиться, взаимно, пообщаться. Да. Поэтому ждем вас снова. Всем пока-пока.
0: До скорых встреч. До свидания.
2: До свидания.
5: Алло, село!
6: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
7: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Казак ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: А финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь. Вот пьяный придешь 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура! Видала? Накаркала!»
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, о. А вы чё вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Руслан, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папочка.
3: Дочь, почему ты шепчешь?
0: Я пытаюсь найти, откуда голос берется. И как он делается тише и громче.
3: Ну а ты сама чувствуешь, где у тебя рождается звук?
0: Ну, здесь где-то, в шее.
3: Все правильно, точнее в гортани. Именно там находятся наши голосовые складки. В расслабленном состоянии они сморщенные, и воздух спокойно через них проходит. А когда напрягаются, то их внутренние части смыкаются. Это называется голосовые связки. Так вот, когда связки дрожат, возникает звуковая волна. Чем сильнее связки бьют по воздуху, тем звук громче. Чем чаще дрожат, тем звук выше, а голос тоньше.
0: Вот так?
3: А у меня связки колеблются реже, чем у тебя, поэтому мой голос низкий.
0: Что-то какая-то путаница, папа. Я маленькая, а голос у меня высокий. А ты большой, а голос низкий.
3: Никакой путаницы нет. Высокий и низкий – это характеристики тембра голоса, и зависят они от звуковых колебаний и к росту человека, не имеют никакого отношения.
0: А что это за тембр такой?
3: Это уникальная особенность голоса человека. Как нет двух абсолютно похожих лиц, так и нет двух абсолютно одинаковых по тембру голосов. И характерные элементы тембра человека остаются постоянными всю жизнь.
0: Я поняла, поэтому я твой голос даже по радио узнаю.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это катится?»
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

Zack FM. Zack FM.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Zack FM. Эх, брат.

0: шо это твоя невестка, Леночка, такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Шофар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шофар выполнен из рога барана или козла, поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. Шофар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шофар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шофара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными, заставляют вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шофар — душа еврейского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Куме, а скажи мне, что? А вот ты в горящую избу войдешь? Не, а коня на скаку остановишь? Да не. От за що я тебе, кум, уважаю, що ти не баба.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Нанайская легенда гласит, когда-то на небе светили три солнца, и камни были мягкими, как воск. На расплавленных под жаркими лучами минералах предки нанайцев рисовали пальцами, но стало слишком жарко. Тогда охотнику пришлось убить одно из солнц. После этого камни стали тверже, и нанайцы рисовали уже с помощью заостренных каменных стержней. Однако мужчины опять вышли на охоту, и добычей стало второе солнце. После этого на земле резко похолодало, а камни застыли, сохранив нанайские рисунки. Эта легенда кажется правдой, особенно когда узнаешь о находках археологов, камнях, с рисунками которым уже более 12 тысяч лет. Нанайцы – уникальный северный народ. Исторически жили на берегах Амура, но какими-то путями 10 представителей этого этноса оказались и на Кубани. Говорят, что каждому нанайцу от предков передалось их творческое начало. И хоть на камнях они больше не рисуют, но очень любят декоративно-прикладное творчество. А еще у современных нанайцев, как и их предков, чрезвычайно популярен напиток из риса с добавлением трав. Его готовят так. На одну поварешку риса берем примерно столовую ложку икры и немного растительного масла. Заливаем водой и варим, пока рис не разварится. Говорят, получается очень вкусный напиток. Еще в гостях у нанайцев, если повезет, вас угостят национальным блюдом талу, тонко нарезанной свежей рыбой, которую едят вместе с соленой черемшой. Если вдруг свежей не окажется, то предложат пирмы, строганины. Ее нанайцы солят, перчат и добавляют к еде лук. Нанайцы вообще очень любят рыбу. В прежние времена даже традиционная нанайская одежда шилась из рыбьей кожи. Нанайцы уверяют, что наряды из нее отличаются легкостью, влагонепроницаемы и хорошо защищают от солнца. Причем из рыбьей кожи шили даже детские ползунки. Детские колыбельки нанайцы делали из дерева или бересты, а на дно люльки посыпали черемуховую стружку. Сейчас-то известно, что такой наполнитель обладает бактерицидными свойствами. А уж как нанайцы в древности до этого додумались, непонятно. Кстати, плаксивого и капризного нанайского малыша в семье нанайцев легко было узнать по количеству оберегов над люлькой. Родители были уверены, если карапуз плачет, его тревожат злые духи. Подвешенные над колыбелькой клыки и когти диких зверей, змеиная кожа должны были их отпугивать. А дети не возражали против таких украшений и с удовольствием играли, как с погремушками. Жизнь нанайского ребенка была вообще исключительно спокойной. Да и как может быть иначе, если родители верят, что детская душа как маленькая птичка. С ней нужно быть нежным и очень осторожным, чтобы не спугнуть и чтоб она не улетела.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Що означає слово «мазило» на кубанському діалекті? Послухайте, які інтересні варіанти нам видали.
0: Ти бач, як оно.
2: Это кто не попадает в цель.
3: Что-то для из строительства какой-то предмет.
4: Глиной мазали стены. Вот я думаю, что это относится к этому.
5: Мазыла, я знаю, в спорте есть такое. Кричат, что мазыла. То есть, ну, неправильный удар. Не в те ворота, так сказать, попал.
6: Мазыла – это тот, который, допустим, и мажет. Это сумма. То есть, это и художник, может быть.
7: Мазыла – это хлебница.
8: Ну, что-то красить мазылу. Пудра, помада мазыла.
9: Мазали лицо и мазали, чем только не мазали. Брови наводили там сажей, да. А губы там свеклой.
10: Ну, мазыла это да, это крем. Бабушка всегда мазыла говорила, это точно крем.
11: Мазыла это мазь. У моей бабушки была, помню, мазыла. Маленькая такая коробочка, называлась березка. Было такое мазыла. И у нее всегда, всегда это мазыла было при ней в кармане. Всегда. Все мазыла.
12: Ну, мазыла это 100 пудов. Раньше красавицы мазылом мазались, и моя мамка тоже губки красила. Вот это мазыла.
13: Мазыла – это косметика. Вот у мамы была мазыла, и мы туда в детстве лазили, в эти мазыла мазались. Поэтому мазыла – это точно, я помню с детства.
1: Да, мазыла – это крем для лица. И старшее поколение до сих пор помнит те натуральные косметические средства, которыми пользовались в те времена. Их еще называли «красыла». Словом «мазыла» одаривали также промахнувшегося человека в чем-либо. И в этом значении слово актуально до сих пор. Вот це так.
0: Море лето. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Не беда, что сбился с правильного пути. Главное, нашел свой дом. Так гласит ногайская поговорка. Тысячи представителей этого этноса считают своим домом Россию, а 300 из них выбрали своим постоянным местом жительства Краснодарский край. Говорят, что на Кубани они так давно, что даже на родном ногайском языке говорят с кубанским акцентом. Однако, несмотря на такую ассимиляцию, традиции своего народа ногайцы хранят свято. Одна из них мне нравится особенно. Это традиция ходить в гости к молодоженам. Дело в том, что всем гостям, пересекающим порог дома молодой семьи, принято дарить подарки. Мужчины обычно получают от счастливых новобрачных новые рубашки, а женщины – отрезы ткани. Вообще, это не единственная традиция ногайцев, связанная с вручением даров. Подарки дарят родственникам, родителям, будущей невесте и новорожденным. Такая щедрость просто и практично объясняется. Считается, что обилие презентов – залог благополучия и счастья не только одариваемого, но и самого дарителя. Не хочешь остаться у разбитого корыта? Будь добр проявлять величие духа и широту кармана по отношению к родным, близким и дальним родственникам. Вся жизнь ногайцев, можно сказать, начинается с даров. Первый из них – обычный женский головной платок. Его преподносят матери жениха, родители невесты во время сватовства. Такой дар означает, что девушка согласна на свадьбу. Кстати, родителям жениха сватовство обходится недешево. Они должны принести с собой целый чемодан даров. Колым, украшения, красивую одежду, деньги на свадебное платье. Не забудут они и о матери, полюбившейся жениху красавице. Ей в благодарность за то, что вскормила такую хорошую невесту, дарят особый подарок, который называется сутаке, что в переводе значит «материнское молоко». Не обходится сватовство и без сладких.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Любовь в семье.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?»
1: «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
0: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а на каком языке древние люди разговаривали?
3: А насколько древних людей ты имеешь в виду?
0: Ну, первобытных, которые в пещерах жили и в шкурах ходили.
3: Ты знаешь, даже у ученых на этот вопрос ответа нет. Потому что писать они тогда не умели. Только рисовали на скалах или в пещерах. Так что никаких достоверных данных о первобытном языке у нас нет. А есть только предположения.
0: Ну, хотя бы примерно.
3: Некоторые ученые говорят, что в речи древних людей были в основном согласные и щелкающие звуки. Они были в чем-то похожи на звуки разных животных и даже на вопли. В Южной Африке и сейчас есть несколько племен, которые разговаривают непонятными современному человеку звуками. Они как раз щелкают, но при этом прекрасно друг друга понимают.
0: А почему они щелкают?
3: Ученые полагают, что это могло быть связано с охотой. Животные обычно боятся человеческого языка, но на щелчки почти не обращают внимания. Может, это просто ветка треснула или насекомое стрекочет. Так что люди, которые так разговаривали, чувствовали себя в безопасности. Кстати, этим африканским языкам больше 10 тысяч лет. И что ты пытаешься мне сказать?
0: Да, сама не знаю. Сложно слишком это древний язык. Наш намного легче.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске? Он говорит: а, ну да, хорош холодильник, надежный.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: от нас. Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод, она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи. Вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?»
0: А он?
1: А он Петя.
2: Шутки, прибаутки.

0: гонит на свете родней.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, ну опять эта мыло от меня ускакала.
4: Дочь, когда моешь руки, держи их над раковиной. Тогда мыло упадет туда.
1: Так я его там и пыталась поймать, а оно выпрыгнуло. Почему оно такое скользкое?
4: Когда мыло сухое, оно не скользит. Но когда на него попадает вода, тут же норовит выпрыгнуть из рук. А все потому, что мыло состоит из солей жирных кислот. Когда они соединяются с водой, этот раствор начинает мылиться. И на коже наших рук образуется тоже целый слой из молекул жирных кислот. Ладошки становятся очень гладкими, а поэтому и скользкими.
1: Зачем вообще руки мыть с мылом?
4: Для того, чтобы легче очистить их от грязи, даже невидимой человеческому глазу. Ведь мы постоянно что-то трогаем руками, а на поверхностях предметов, особенно в общественных местах, живет множество микробов и бактерий. А мыло позволяет быстро от них избавиться. Соли жирных кислот проникают во все труднодоступные места на теле. Как бы цепляют там всю грязь и вытаскивают ее наружу. Поэтому очень важно мыть руки с мылом несколько раз в день.
1: Ой, это скучно.
4: Зато очень полезно для гигиены. А если твердое мыло от тебя убегает, вот тебе жидкое. Выдавливаешь капельку, и никуда оно от тебя не ускачет.
1: Пап, а кто его из твердого в жидкое превращает? Мыльный волшебник?
3: Папа знает.
5: Море лето. Казак ФМ.
6: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Зима, пурга, вечерело, хутор. И, значит, один мужик своей жене говорит: а ну-ка, Манька, знаешь что?
2: Что?
1: Скидавай ватник.
2: Что? Ты что, Федор, не топлено же еще?
1: Я тебе говорю, скидавай. Ну, баба стащила себя ватник. Он на нее смотрит, говорит: так, топерча, скидывай ватные штаны.
2: Да ты что удумал, окаянный, холодно же в доме.
1: Я тебе говорю, скидавай. Баба помялась, сняла. Он говорит: так, Мань, теперь скидавай байковую рубаху и рейтузы с начесом тоже скидавай. Жена, всхлипывая, выполняет эту просьбу и недоуменно смотрит на мужа и говорит: ну и чё? Он говорит: не, не понимаю я, чё хорошего в этом стриптизе? Не понимаю, вот.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лимба. Музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть, она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном – о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ. Если

0: на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Тигр-заступник кошки». На окраине села крестьянин пахал землю. Из дома вместе с рабочим скотом прибежал и кот. В самый разгар пахоты гонялся он на опушке леса за бабочками и кузнечиками. В это время по лесу бежал тигр. Увидев кошку, он очень удивился и спросил:
2: «Братец, ты, видно, из нашего роду, но почему ты так мал?»
1: Хитрый кот прикинулся страдальцем и ответил:
3: «Эх, великий государь, царь зверей, если бы вы знали, как нам тяжело жить у людей!»
2: «Кто смеет притеснять тебя? Покажи мне этого человека, и я расправлюсь с ним!»
1: Кот повел тигра к крестьянину, который шел за плугом. Тигр сказал:
2: «Эй, человек! Зачем ты притесняешь моего сородича, так что он даже расти не может? Чем он провинился перед тобой? Вот я сражусь с тобой из-за него!»
4: «Пожалуйста!»
1: — ответил крестьянин.
4: «Только я силу свою дома оставил. Вот сейчас сбегаю, принесу и сразимся!»
2: «Ладно, иди, я подожду тебя!»
4: «Нет, а вдруг обманешь, уйдешь куда-нибудь, а я напрасно бегать буду. Вот что, давай я привяжу тебя веревкой к этому дереву, пока я сбегаю в деревню, а там принесу свою силу и померяемся с тобой».
2: «Ладно»,
1: — согласился тигр. Тогда привязал его крестьянин к дереву толстой веревкой, пошел, срезал в лесу крепкую ясеневую дубинку, вернулся и говорит:
4: «Вот моя сила!»
1: И давай колотить тигра. Тигр рычал, небо и земля горели от жалости к нему, но человек не отпускал, пока не подбивал ему бока, а потом отвязал и сказал:
4: «Не в свое дело не вмешивайся! Иди теперь, и вздумаешь похвастать собой, не забудь и меня упомянуть!»
1: Еле живой тигр поплелся прочь. Завидев кота, он тяжело вздохнул и промолвил:
2: «Молодец же ты, братец, что под властью такого зверя хоть до таких размеров дорос!»
1: Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: наши поют земляки. Эх, знай наши!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою дыша. А жизнь

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

себе, это значит бороться под лучами палящего солнца.

сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Apakah

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
0: Шутки, прибаутки.
2: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы рады дарить вам свои песни.

0: музыка, когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казака».

0: FM. Когда душа поет.
1: Казак
0: FM. Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.